хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: klubów La Roca, Studio 69 i Red Square. Naszało praznika w 22.00. Bilety na Ticket Shop LV. Dinozaury tusowacznego dwiżenia. Do wstrzecie w Piatnicu, w Tarowo Akcja Bria. W koncertnym hole Spelet na Brimimas 906.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
2: В Касинукай выгодные цены каждый день. Сборщик листьев и травы Грюндер 69.99. Туя Смарагд от 140 до 160 сантиметров 15.99. Мульча средней фракции 50 литров всего 3.59. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?

В субботу ожидается переменная облачность. Днем кратковременные осадки в виде дождя пройдут лишь местами. Ветер слабый или умеренный южного юго-западного направления. На побережье умеренно сильный юго-западный и западный. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. В воскресенье погода будет преимущественно облачной. Ночью дожди ожидаются в западных и центральных районах, а днем уже по всей стране. Местами осадки будут достаточно сильные. На побережье порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 14-16 градусов. В восточных районах 10-13 и днем в воскресенье 15-19. В первой половине следующей недели ветер ослабнет и погода станет спокойней. Хотя временами по-прежнему будут идти дожди, а температура воздуха существенно не изменится. All-time favorites.

0: Floriol. 1 litrs – 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja – well done! Sālīta vai augsti kūpināta – 100 gramu – 1,79 €. Lasis – atdzesēts – 6,99 € kilogramā. Maxima!
1: Ну покрышки. Отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
2: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
3: Vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Беговая дорожка Outliner 139 евро. Кресла разные цвета 89,99. Комплект постельного белья 50% хлопка всего 5,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
6: Пагра, kur tu skaties?
7: А, Daigvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагает кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
9: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Bolt

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.

каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда катализатор забивается. Мотор теряет мощность и становится ясно, что без ремонта не обойтись. Вот только замена этой детали стоит недешево, поэтому многие начинают искать альтернативу. Один из самых рискованных, но популярных в народе методов – просверлить отверстие в теле катализатора, чтобы облегчить выход отработанным газом и вернуть динамику автомобилю. Идея проста. Нагар забивает соты, давление в системе растет и двигателю тяжело дышать. Отверстия дают газам путь наружу. Более того, удаление

или повреждение катализатора иногда дает небольшую прибавку мощности, примерно 1-2%. Однако эта призрачная выгода меркнет перед реальными последствиями. При сверлении внутри образуется керамическая пыль. Как бы вы ни продували систему, полностью удалить ее невозможно. Эти абразивные частицы со временем попадают в цилиндры двигателя, действуя как наждак, и быстро выводит его из строя. Мотор начинает есть масло, падает компрессия, и капитальный ремонт становится лишь вопросом времени. Также на техническом осмотре не одобрят это вмешательство в катализатор. Технический осмотр вам никто не даст, если это заметят, пока не поставите новый, а это очень дорого. Таким образом, единственный разумный выход из ситуации остается сразу установка нового катализатора. Сверление – это опасный и бесперспективный путь, который обойдется гораздо дороже, чем полноценный ремонт.

Меньше литра на сотню. Звучит красиво. Volkswagen выкатил на публику свой новый концепт под названием Mission Efficiency. Немцы строили его ради одной цели – показать, на что вообще способен электрокар с точки зрения экономии энергии. Кузов получился обтекаемым, с минимальным коэффициентом аэродинамического сопротивления. Перед – плоский, крыша без резких изломов перетекает в покатую корму. Причем, внимание, затрагивают и крупные арки. Внутри них спрятаны новые колесные диски, также сделанные с оглядкой на аэродинамику. Немцы уже провели тестовый заезд. Маршрут был от Вольфсбурга до Вены – 780 километров. Смысл затеи простой – наглядно доказать, что дальность пробега зависит не только от емкости батареи. Эффективность электрической установки и аэродинамика кузова здесь весят не меньше. Что там под кузовом, пока неизвестно. Технические характеристики концепта Volkswagen не раскрывает. Про серийную версию тоже ничего не сказано. Будет она или нет, компания пока не уточняет. Хотя вариант такой не исключен. Если испытания пройдут удачно, какие-то конструктивные решения немцев

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Сегодня у нас главная тема – качественный автозвук. И это не обязательно дорого. Все, что касается воспроизведения звука, аудио в современных машинах отходит на второй план. Львиная доля автомобилей выпускается с заводскими аудиосистемами. Самому выбирать ничего не нужно. Да и на первый взгляд невозможно, ведь отдельная магнитола канула в лету, интегрировавшись в медиакомплексы. Но рынок аудиокомпонентов от этого не сократился, он перестроился. Если душа просит тюнинга, варианты все же есть. Начать стоит с динамиков. Задача производителя машины – дать приемлемое качество за минимальную цену и обеспечить долговечность не меньше гарантийного срока. Поэтому не стоит рассчитывать на что-то действительно крутое. Исключение – топовые комплектации с брендовой аудиосистемой. Такие давно уже ставят и на китайские машины. Причем почти всегда в звучном имени прилагается увеличенное число колонок. Например, в салоне некоторых кроссоверов из Китая может быть 23, а во внедорожнике Cadillac Escalade последнего поколения до 36 динамиков. Кажется, такой оркестр выдаст приличный звук, даже если его солисты будут расставлены не слишком умело. Можно установить другие динамики вместо штатных, благо их размеры унифицированы. Характеристики лучше подбирать со специалистами на базе предпочтений по жанру музыки, типа автомобиля и финансовых возможностей. Увы, вряд ли получится изменить штатное расположение акустики. Лучший вариант – в верхней части передней панели, чтобы идущий вверх звук отражался от твердого лобового стекла. Но такое размещение встречается только у продвинутых аудиосистем и, соответственно, в недешевых машинах. В большинстве массовых автомобилей основные динамики стоят в нижней части боковых дверей. С точки зрения качества звучания это не очень

хорошо. Велико расстояние от уха по вертикали, но при этом минимально по горизонтали. В результате слышны только низкие частоты. Высокие вытягивают с помощью пищалок на стойках кузова. Да и сами двери с обшивкой не обеспечивают требуемых для хорошей музыки параметров. Поэтому, если вы решились на замену колонок, правильно будет заодно сделать вибро- и шумоизоляцию дверей. Можно ограничиться только ей, оставив заводские динамики. Это тоже даст результат, хотя и менее заметный. Грубо говоря, необработанная дверь до половины звука выпускает наружу, а не по месту назначения. Могу подтвердить это личным опытом. После комплексной шумоизоляции моего автомобиля родная аудиосистема заиграла лучше. Продолжим после музыкальной паузы.

Сегодня мы рассказываем, почему качественный автозвук – это не обязательно дорого. Часть вторая. Следующий шаг – замена проводки. Штатная слишком тонкая. Из 15-20 ватт на динамик, который выдает на выходе магнитола, до акустики доходит на 2-3 ватта меньше. Проложив медные многожильные провода сечением минимум 1,5 мм квадратных, вы снизите потери мощности. Разница окажется весьма заметна для придирчивого уха. Заодно можно заменить и питающий провод головного устройства для той же цели. Проложить лучше прямо от аккумулятора через предохранитель, использовав сечение 2,5-3 мм. Эти доработки не меняют вид салона, что для многих водителей принципиально. Почти незаметно можно пройти еще две ступени – установку усилителя и активного сабвуфера. Последний, как вы понимаете, порадует любителей басов, которые на достойном уровне заводские динамики, как правило, выдавать не способны. Установка в багажник годится для хэтчбеков и всех типов универсалов. Объем, в котором работают

То есть сабвуфер объединен с салоном. А вот в седане, чтобы он не старался впустую, единственный вариант – вывести динамик в сторону салона через лючок в спинке дивана. Можно получить басы и без установки сабвуфера. Потребуется заменить штатные динамики, у которых, как правило, высокая нижняя рабочая часть – 70-80 ГГц на компоненты с показателем 40-50. Однако попутно у них существенно уменьшается чувствительность, что приведет к просадке громкости. Эту проблему решает внешний усилитель. Усилитель необходим для качественного звука и в случае небольшого объема салона. В нем теряются низкие частоты. В компактных моделях легче обойтись без него, а для подстройки под внутренний объем в некоторых моделях предусмотрена регулировка частоты. Головное устройство в нынешних автомобилях корректно заменить сложно. Оно интегрировано в сложный медиакомплекс, который рулит всем в машине от климата до ездовых настроек. Выход для фанатов – установить второе головное устройство методом скрытого монтажа в бардачок или подлокотник. Акустика под него монтируется в штатные места. Заводская голова при этом не отключается. Под нее выводится отдельный динамик для трансляции сервисных сигналов и голоса. Для управления новой аудиосистемой придется забыть о кнопках на руле и пристроить где-то отдельный пульт. Есть и хорошие новости. Современные аудиосистемы стали компактнее. В них уже нет кассетного и CD-отсека. Они перешли на цифровую обработку сигнала. Источники звука теперь флешка и подключенный по Bluetooth телефон. Существуют модели, которые не намного толще, чем знакомая автомобилистам 2000-х годов съемная панель. Кому хочется поностальгировать под музыку со старых носителей, порадоваться нечем. Магнитолы под кассету и CD в массовом сегменте давно не представлены. Только в премиальном и люксовом, но цена точно не обрадует. Выходом остается поиск бывших употреблений аппаратов. Их пока хватает. Хотя время их не щадит. Даже если посчастливится отхватить магнитолу в нераспакованной коробке, не факт, что она будет звучать как новая. В частности, теряют емкость электрические конденсаторы. Ее, конечно, можно попробовать восстановить, если оставить аппарат на 10-12 часов с подключенным питанием. То есть правильно подготовить к эксплуатации. А вот менять сразу все подряд на новые не стоит. Компоненты из тех времен, как правило, лучше и долговечнее новых. Автомагнитола в привычном виде ушла из современных машин. Однако это не мешает при желании прокачать звук. Главное не увлекаться до стадий, когда бюджет и вид салона выйдут за рамки разумного.

четверть всех претензий, которые владельцы свежих автомобилей предъявляют к своим машинам, касается медиасистем. Цифра не маленькая, и за ней стоит понятная тенденция. Производители все активнее завязывают новые модели на онлайн-сервисы и сенсорные дисплеи. Удобство это доставляет не всегда. Привычный уют из салона потихоньку уходит. В рейтинге качества для мультимедийных технологий зафиксировано 42 проблемы на сотню автомобилей. От прошлогоднего уровня показатель практически не отклонился. Зато доля медиасистем в перечне компонентов, которые вызывают нарекания, выросла. На деле каждая пятая проблема, о которой говорят автовладельцы, так или иначе связана с мультимедией. Аналитики обращают внимание на любопытный нюанс. Ругают не столько аппаратные сбои, сколько саму сложность системы. Причем к ней добавляются вопросы к производительности программного обеспечения, возможности подключения и еще один источник раздражения. По сути, проблемы качества все сильнее смещаются от железа к программной части и сетевой составляющей. Хотя на волне этого негатива часть автопроизводителей уже заявила о намерении отказаться от полного перевода управления дополнительными функциями на сенсорный экран.

субботу ожидается переменная облачность. Днем кратковременные осадки в виде дождя пройдут лишь местами. Ветер слабый или умеренный южного юго-западного направления. На побережье умеренно сильный юго-западный и западный. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. В воскресенье погода будет преимущественно облачной. Ночью дожди ожидаются в западных и центральных районах, а днем уже по всей стране. Местами осадки будут достаточно сильные. На побережье порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 14-16 градусов. В восточных районах 10-13 и днем в воскресенье 15-19. В первой половине следующей недели ветер ослабнет и погода станет спокойней. Хотя временами по-прежнему будут идти дожди, а температура воздуха существенно не изменится.

каждом автомобиле на панели управления есть кнопка с изображением изогнутой стрелки. Водители обычно нажимают ее автоматически, когда чувствуют запах гари или хотят быстро охладить салон. Однако рециркуляция — это не просто способ заблокировать неприятные ароматы, а механизм, который при неверном использовании способен превратить машину в изолированную капсулу. В стандартном режиме климатическая система забирает воздух с улицы, прогоняет его через фильтр и подает в салон. При включении рециркуляции внешний забор перекрывается, и установка начинает перегонять один и тот же объем воздуха по кругу. Принцип работы напоминает вентилятор в закрытой комнате. Температура меняется достаточно быстро, но свежесть исчезает уже через 10 минут. Главное преимущество замкнутого цикла – заметная экономия энергии и горючего. Отопителю или кондиционеру не нужно тратить ресурсы на обработку уличного потока. Но за эту выгоду приходится платить качеством воздуха. Если в машине едет несколько пассажиров, уровень СО растет стремительно, что вызывает сонливость и снижение внимания. Теперь выясним, когда режим рециркуляции все-таки полезен. Его рекомендуется задействовать короткими промежутками. Оптимальная продолжительность одного периода не более 5-7 минут, после чего следует возвращаться к забору наружного воздуха. Такая тактика помогает сохранить и удобство, и безопасность. Помимо стандартного использования против едких выхлопов в пробках или за грузовым транспортом, у рециркуляции есть другие практичные варианты. Ее стоит активировать при движении через зоны с химическими испарениями или сильным дымом от пожаров. Рециркуляция воздуха в автомобиле ускоряет нагрев и охлаждение салона, блокирует запах незамерзайки на мойке и дает чистящим спреям возможность равномерно обработать кондиционер. В итоге вывод прост. Замкнутый контур работает эффективно только при кратковременном и продуманном использовании.

Я не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет об этом.

Управлять машиной при помощи жестов пробовали многие производители. Однако до сих пор ничего толкового из этой затеи не вышло. Hyundai пошла другим путем и свела жесты с голосовыми командами в единую систему. На нее компания уже получила патент в США. В опубликованной заявке описан механизм. В салон инженеры собираются ставить камеры и датчики. Такая аппаратура следит за движениями и водителя, и пассажира, а расшифровывает их лишь тогда, когда электроника не смогла разобрать произнесенную команду. Причем система разбирается, чьи именно распоряжения нужно выполнять. По картинке с камер она вычисляет нужного человека, а жесты остальных, кто находится в салоне, попросту отбрасывает. Польза от разработки, по всей видимости, ощутимая. Скажем, достаточно показать рукой на стекло и сказать «открыть». Электропривод сам опустит нужное стекло. Есть и другой сценарий. Новичку за рулем будет проще освоиться, если можно зажать кнопку и поинтересоваться, за что она отвечает. Вдобавок, система считывает направление взгляда. Так команды распознаются точнее.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым. Новости Формулы-1 на Топ-Радио.
1: Формула-1, Гран-при Испании, любопытная статистика. Выиграв квалификацию в Мадриде, Ландо Норрис завоевал третий пол в сезоне. Второй на Гран-при Испании и 19-й в карьере. Для Макларен это третий пол в сезоне и 180-й в истории. Гонку выиграл Кими Антонелли. Он выиграл Гран-при Испании впервые на Мадринге, одержал 8-ю победу в карьере. По числу побед итальянец сравнялся с такими пилотами, как Жаки Иксом, Дэнни Халлом и Даниэлем Рикардо. Преимущество над ближайшим соперником в личном зачете напарником Джорджем Расселом Кими Антонелли увеличил до 81 очка. В истории Формулы-1 пока не было случаев, когда гонщик лидировал с преимуществом в 80 очков по ходу сезона и упускал титул. Победа Кими Антонелли 250-я для моторов Mercedes в Формуле-1. После Гран-при Испании математические шансы на титул остались только у 9 гонщиков. Макс Ферстаппен 40-й раз в карьере финишировал вторым. Столько же вторых мест в карьере у Фернандо Алонсо. Продолжилась серия Red Bull Racing. 14 гонок подряд – это самый продолжительный период без побед после прихода Макса Ферстаппена. Ландо Норрис финишировал третьим. Это его 5-й подиум в сезоне и 49-й в карьере. Ландо Норрис превзошел рубеж 800 кругов лидирования за карьеру.

Четвертый раз в сезоне Шарль Леклер финишировал четвертым. Джордж Рассел впервые в этом сезоне закончил гонку пятым. В трех последних гран-при после летнего перерыва он уступил напарнику 22 очка. Но зато Джордж Рассел показал лучший круг на Мадринге. Это был 250-й лучший круг для моторов Mercedes в Формуле 1. Шестое место Лиама Лоусона – его лучший результат в Red Bull Racing. Но в Racing Bulls он добивался большего, финишировав пятым в Монако. Это 20-й гран-при, в котором Лоусон заработал очки. Финишировав 7-м, Франко Колапинто 10-й раз в карьере заработал очки. Гран-при Испании – 40-я гонка в его карьере. 8-м гонку закончил Пиастри на Макларен. Закончив гонку 9-м, Арвид Линдблад 10-й раз в карьере заработал очки. А 10-м оказался Хюлькенберг на Ауди. Что касается Льюиса Хэмилтона, то он прервал успешную серию из 16 гонок подряд, в которых он финишировал. По проценту с ходов Хэмилтон – один из самых надежных гонщиков в истории Формулы-1. Он не финишировал лишь в 8,5% проведенных гонок. В личном зачете продолжает лидировать Антонелли – 292 очка, и он может уже в Сингапуре стать чемпионом мира. На втором месте Рассел, у него только 211 очков. Далее Хэмилтон – 191 очко, Норрис на четвертом месте – 186 очков, замыкает лучшую пятерку пилотов, Леклер – 167 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать Mercedes. У них 503 очка. Ferrari достаточно сильно отстает. 358 очков. Далее идет McLaren 306, Red Bull 230 и замыкает лучшую пятерку Racing Bulls 77 очков. Через неделю состоится Гран-при Азербайджана на трассе в Баку. This is Formula One. Fantastic. The trophy you wanted. All-time favorites.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
4: Stop. Riga Style.
3: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Red Square». Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 €. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 €. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 кг, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.

названы самые необычные ДТП, которые произошли летом на европейских дорогах. Возглавил этот список случай на парковке в Словакии. Безнадзорное стадо коров, оставшееся без пастуха, испортило лакокрасочное покрытие пассажирской двери ни в чем не виноватого автовладельца. После чего этот человек отправился ремонтировать машину по каско, и у него все получилось. Второе место достается детишкам из Венгрии. История про кирпич, который дети сбросили с 12 этажа на автомобиль у подъезда. Вниз вместе с ним полетела и стеклянная бутылка. Повреждения вышли серьезными, зато каска позволила все восстановить. Порой виноватыми в страховом событии оказываются и технологии. В одном из эпизодов польский водитель включил автозапуск, и машина, оставшись без человека за рулем, поехала и столкнулась с другими двумя автомобилями во дворе. В Германии две девочки не справились с управлением электросамоката, спрыгнули с него и оттолкнули его в сторону. На скорости тот влетел в капот припаркованного BMW. Виновницы скрылись, а ущерб владельцу покрыла страховка. Хватало и классических курьезов. Нетрезвый тракторист в Литве с телегой снес левую сторону легковушки. Свою вину он признал. Отдельная история про норвежца, который оставил машину у дороги и зачем-то ушел в лес. А когда вернулся, увидел полностью сгоревший автомобиль. События признали страховым и выплатили возмещение за утраченную машину. Еще один эпизод произошел при выезде со двора в Финляндии. Две собаки в салоне занервничали, а водитель отвлеклась и задела откатные ворота. Не обходится и без классики. Уснувший в пробке водитель вместо тормоза нажал на газ. Машина бросилась вперед и выбила впереди стоящую. Вывод простой. Перед тем, как сесть за руль, надо хорошенько выспаться.

Представьте, вы просыпаетесь утром, садитесь в машину, и оказывается, что теперь ездить нужно по другой стороне дороги. Причем изменилось это не только у вас во дворе, а во всей стране. Именно так произошло в Швеции 3 сентября 1967 года. В этот день Швеция официально перешла с левостороннего движения на правостороннее. Сегодня это кажется логичным. Практически вся континентальная Европа ездит справа. Но шведы долгое время ездили слева, хотя почти все их соседи, это Дания, Финляндия и Норвегия, уже использовали правую сторону. И постепенно это стало настоящей проблемой. На небольших пограничных переходах водителю иногда приходилось буквально самому понимать, когда нужно пересечь дорогу и перестроиться на другую сторону. Такие ситуации становились причиной десятков аварий каждый месяц. При этом был еще один забавный парадокс. Больше 90% автомобилей в самой Швеции были леворульными. То есть машины технически уже подходили для правостороннего движения. Подготовить нужно было буквально все. Светофоры, дорожные знаки, разметку, перекрестки, односторонние улицы и даже придорожные кафе, где въезд и выезд были рассчитаны на левостороннее движение. Особой проблемой оказался общественный транспорт. У шведских автобусов двери для пассажиров находились слева, поэтому большинству автобусов пришлось дорабатывать и добавлять двери с другой стороны. Некоторые старые машины вообще продали в Пакистан. Но самое сложное было не переставить знаки, а перестроить мышление миллионов водителей. Для этого использовали телевидение, радио, газеты, автошколы и специальные буклеты. Даже придумали песню с напоминанием «Держи вправо, Свенсон», которую крутили по радио. Водителям даже раздавали перчатки разных цветов. Левая – красная, правая – зеленая. Новые дорожные знаки сначала закрывали черной тканью, чтобы люди не начали использовать их раньше времени. А вечером 2 сентября началась главная операция. В час ночи 3 сентября движение автомобилей по всей стране остановили. Исключение сделали только для службы. Дорожные рабочие вместе с армией начали менять знаки, светофоры и элементы инфраструктуры. В Стокгольме ограничения были еще серьезнее. Движение некоторых автомобилей фактически остановили почти на сутки. А в 6 утра страна должна была проснуться уже в новой дорожной реальности. Конечно, без хаоса не обошлось. В первые часы и дни произошло

0: Произошло много мелких аварий. Но самое удивительное, в сам день Н в ДТП не погиб ни один человек. Машины получили вмятины, водители путались на перекрестках. Зато страна справилась. Более того, в первые месяцы после перехода аварийность заметно снизилась. Правда, главным образом потому, что абсолютно все были предельно внимательны. Позже показатели вернулись к прежнему уровню. Но исчезла главная проблема – путаница на границах. И вот что особенно интересно. Автомобили в Швеции перешли на правую сторону, трамваи тоже. А вот шведские поезда и метро до сих пор используют левостороннее движение. Так что история Швеции показывает, если очень захотеть, можно за одну ночь заставить целую страну ездить наоборот. Правда, подготовка к этой ночи заняла 4 года.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 19 сентября. Морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl стоит того.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
6: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimē Top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
10: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп! Рига стайл.
2: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривимас 96.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Sūgaļus karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Lidl предлагает Дюк Дюк. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
7: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Брейдинам. Айзнемшина с Максана Оду.
8: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
9: Правда?

0: новую?
1: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
0: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Черри создан для семьи.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: В Кассинукай выгодные цены каждый день. Сборщик листьев и травы Грюндер 69,99. Туя Смарагд от 140 до 160 сантиметров 15,99. Мульча средней фракции 50 литров всего 3,59. Кассинукай. Предложение действует в магазинах Кассинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīt

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые.

0: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
1: Смартфоны созданы для долгой службы и готовы выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Lidl предлагает Duc de Coeur. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм,

Хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
3: Ну, сейчас начнется.
4: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.
5: Stop. Riga Style.

0: Studio 69 i Red Square. Na szało praznika w 22.00. Bilety na Ticket Shop LV. Dinozaury tusowaszego dwiżenia. Do wstrzecie w Piatnisu w Tarowo Akcja Bria. W koncertnym hole Spelet na Brivi Was 96.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20.
2: Это топ-20.

0: Tie rītas iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность. Возможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.

0: смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums. Baltic

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čīzburger snova v McDonald's Super Combo. Vybirai čīzburger i 4 Chicken McNuggets v Super Combo всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Super Combo.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АБТ.
3: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.